0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 11 верасня.
4: Што агульнага ў адукацыі, медыцыне і дамафонах?
6: І мне пытанне, вось у якія з гэтых чатырох напрамкаў яны будуюць дамафоны?
7: Нацыянальная бяспека,
6: адназначна. Нацыянальную бяспеку ці на фінансавай плыні?
5: Стала вядома, як у Беларусь вязуць працоўных мігрантаў. І ёсць нюанс.
8: Могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе.
4: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чаго б?
9: Переговорка будет идти не про то, а идти разом с Москвой, он идет на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У четвер Лукашенко провел нараду, присвященную будущему закону об лицензовании. На ее обмерковывалось литерально все. От гусыни, якая рекламує казино, до новой академии интеллектуальных технологий и домофонов.
2: Под лицензованием керовник Беларуси разумеет оборону, здоровье людей и безопасность державы. И запевнивает, что урегулирование и лицензирование не варто бояться, коли говорка идет про серьезные речи.
1: А адукация и медицина – аккурат такие речи серьезные. Тому у хуткім часі паўстане пытанне кружкоў для дзяцей. Без адмысловай ліцэнзіі ніякага табе саломаплясення ці робататэхнікі.
2: Тое самае тычыцца і прыватнай медыцыны. З ёй таксама дадзены чарховы загад разабрацца. Дык прыватная медыцына і адукацыя – ўсё?
1: З гэтым у эфіры Еўрарадыё разбіраліся галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнаровіч.
3: Ну што, з адукацыі, з медыцыны, з ліцэнзавання, Александр, ну якія от вашы эмоцыі? Бо ў мяне эмоцыі, што ў прынцыпе прыватная адукацыя і медыцына ў Беларусі, ну, яны не самі як бы накрываюцца медным тазам, але іх проста от выціскаюць як бы, да, знішчаюць так от, як вось гэтую жабку в кіпятку, да, якую кідаюць спачатку холодную воду, пасля пачынаюць павольна яе награваць, і яна не заўважае, як вада ператвараецца ў кіпяток. Так вось, каб беларусы не заўважалі, што прыватная адукацыя схлопваецца, прыватны медыцын схлопваецца, адзін дзень раптам раніцы прачнуцца, а нічога ў краіне, акрамя дзяржаўнага, няма. Ці ёсць у вас прыкладна такое ж ощущение, Александр?
4: Вы ведаете, есть нечто, что заминает мне верить в такой сценарий.
3: Угу.
4: Ну, вот подается, слушаешь эту нараду и разумеешь всю нелюбовь Лукашенко до приватного агулом и тем больше до приватной эдукации. Особливо его злуют эти репетиторы гнилые, которые неведомо, что 20 тысяч, амаль 20 тысяч репетиторов у Украине подаденных портала, пробачьте, не помню, какого портала. І вось яны, ведаце, не пад Господи Боже, там
3: вось не падпарадковацца. Пара падпарадковацца, а яны не падпарадковацца.
4: Яны не падпарадковацца. Амаль міністэрства адукацыі і ніяк не ліцэнзаваныя. І таму нешта там, ну, добра, калі я пра математыку добра распавядаюць, але ж ёсць же рэпетытары па гісторыі. Палітык не можа перажыць тое, што ў краіне ёсць незалежныя рэпетытары, і ўсё астальное у нас ўжо ліцэнзавана, вся астальная адукацыя. І вось падаецца, так вось, не наяўна было сказана, але падаецца, што дайшлі і да рэпетытараў. Канешне, канешне. І з медыцынай вельмі цікава. Вельмі цікава, таму што для таго, каб пайсці, як я разумею, то, што было сказана гэта нарадзе, для таго, каб перайсці з дзяржаўнай паліклінікі на працу ў прыватную, раней трэба было адпрацаваць на дзяржаву 3 гады, і зараз вводзіцца новы нарматыў. Пропановується, напевно, буде введені 7 годов. Не 3, а 7 годов. Тепер треба буде лекар відпрацювати на державу. І зрозуміло, там Лукашенко зловався, а надо поглядіти, одні і ті, що у нас умова, то у нас ось державна медицина, це некий трамплін, підрихтовча база для приватної. Так, це ж несправедливо, кричав Лукашенко. І питання, а хто так зробив? Хто зробив обов'язкову відпрацовку у державної сфери перед тим, як пойти у приватну? Ти ж сам зробив. Там, чого ти злуєшся? Ось, ну, агулом, ведаєте, Павел, немагчимо, чому я вірю у той, що немагчимо цілком витіснути приватну медицину, приватну едукацію? Тому що є клініка Мерсі, яка належить близьким до Віктора Лукашенка людям. Ну, як ти її зачиниш?
3: Ну, її не зачиниш.
4: Вже не зачиниш.
3: Окей.
4: Є приватна школа, до якої має непосередньо дочинення Абільська, мама Колі. Ведаєте, як ми її називаємо? Не жонка Лукашенка, не партнер Лукашенки, не полюбовница Лукашенки, а мама Колі. Ось мама Колі має дочинення до приватної школи, і, звісно, хто ж її зачинить?
3: Ёсть, як это сказати, є два гендери, да? Ёсть некілька відео, ну, от, форму стосунку поміж мужчинами і жанчинами у Білорусі, да? Там ёсть мама Колі. Ну, в принципі, як і сам Коля, гэта сапраўды з'ява унікальная, таму, ну, можа быць. Але вы маеце рацыю, это пра міжнародную гімназію, наколькі я памятаю, якая працуе там недзе пад Мінскам. Так што, выснова ў тым, што гэта вся кутюрма зацеяна для таго, каб просто патрэбныя людзі адчулі прыбытковыя бізнесы, ну, і все вот это вот не знішчыць, а узначаліць.
4: Конечно,
3: да, і сесці на потоки, як бы, покуль гэта потоки.
4: Ну, выглядае менавіта так. Конечно, тут есть в медицине, есть еще іншая частка. Мы с вами шмат разважали об тым, что у беларускай медицине недахоп непосредно докторов 25%. Это правда, об этом писали в закрытых постановах. Вось, и вось яны так намагаются затрымать докторов у державных клиниках, але, ну, ведаете, приватная медицина николи не превышала 10% агульного рынка медицины, тому зрозумело, что там працуе максимум 10% врачей, и нават коли их всех примусить працевать на державу, ничего не изменится, тому что, ну, хворые так само придут разом с ними, и напруга у державных установок будет та же самая, какая есть зараз. Ничего от этого не изменится, это заходы, конечно, бессенсовные в вугле, но лишь есть, как есть.
3: Я думаю, что это целком магчыма, гэта хорошая версія. Мы, у прынцыпе, бачым, як у Беларусі той ці іншы бізнес раптам атрымлівае нейкіх новых уласнікаў, каго трэба.
2: Вы слухаеце праграму «Еўразум» і размову Паўла Свердлова з Александрам Кныровічам, якія разбіраюцца, калі і як у Беларусі закончацца прыватная медыцына і адукацыя. Пра ліцэнзаванне дамафонаў таксама пагавораць.
3: Днямі выйшла расследаванне бюро пра тое, як ўжо не сама Лілія Лукашэнка, жонка старэйшага сына Александра Лукашэнкі Віктара, а яе сестра, яе муж, муж сестры, пляменнікі, уладкаваныя ў структурах, ну, на хлебных крацей месцах, на нармальных і ў сілавых там структурах, і там, і сям. Так што, ў прынцыпе, сям'я вялікая, уладкоўваць ёсць каго. Я паверу ў версію Александра. Нават гэта лагічней гучыць, чым тое, што я сказаў. Ненавісць да прыватнікаў, ненавісць да прыватнікаў. А, дарэчы, вот у міністра адукацыі Іванца, у яго ж ненавісць да рэпетытараў нейкая класавая. Ён іх не можа прыняць як факт просто, што яны існуюць, да? Ну, так вось, гэта на эмацыйным узроўні і там на ідэалагічным, а грошы і бізнес гэта вот на ўзроўні грошай бізнесу.
4: Я павінен звернуць вашу ўвагу на тое, што, ведаеце, медыцына і адукацыя, гэта, ну, гэта тое, што мы маглі сябе ўявіць, калі это пытанне пра ліцэнзаванне, так? Але вось ліцэнзаванне сектору дамафонаў, яно мяне ўразіла. Уж скажу шчыра, сядзяць гэтыя людзі все сур'ёзныя такія і
3: чым пры пагонах, от пра дамафоны.
4: Так, і ў сур'ёз разважаюць аб нейкіх праблемах, якія ёсць на рынку гэтых дамафонаў. Ну, ведаеце, я перед гэтым слухаў гэта міністра эканомікі, які казаў, што ў нас пра ліцэнзаванне ёсць 4 напрамкі. Першае – гэта жыццё і здароўе чалавека. Другое – гэта фінансавыя патокі. Зразумела, што банк без ліцэнзіі не можа працаваць. Трэцяе – гэта некія пытання права і бяспекі. Зразумела, там адвакацкія ліцэнзіі таксама існуюць. І чацвёртае – гэта нацыянальная бяспека. А не, у гэту нацыянальную бяспеку впіхваюць і сродкі масавай інфармацыі, таксама нацыянальная бяспека. Ну, да бог з імі. Вось, і мне пытанне, вось у які з гэтых 4 напрамкаў яны ўбудуюць дамафоны.
3: Нацыянальная бяспека,
4: адназначна. Нацыянальную бяспеку ці на фінансавай плыні.
3: Я абсалютна з вамі ізноў, Александр, сёння з вамі згодная з большай часткай вашых тэзаў. У мяне такое адчуванне ўзнікла, што праблемы на рынку дамафонаў пачнуцца, калі пачнецца ліцэнзаванне пад пільным кантролем Міністэрства ўнутраных справаў. То бок, нават сам Лукашэнка задаў ім такое пытанне. А вот калі мы пачнем ліцэнзаваць, будуць справляцца тыя, хто атрымаў ліцэнзіі там з рэмонтам, з новымі дамафонамі. Ну і, канешне, там все такі, ну, то бок, цяпер справляюцца,
4: так,
3: атрымліваецца. А калі от яны ведуць ліцэнзаванне, тады пачнуцца пытанні якія. Будзе справляцца.
4: Мне Лукашэнка нешта ведае.
3: Ён, дарэчы,
4: папярэдні досвід.
3: Да, ён і пра медыцыну, ў прынцыпе, так скептычна. Я нават здзівіўся, да, што, ну, нейкую такую неўпэўненасць здэманстраваў. От тут от мы, канешне, ад адукацыі крыху адышлі, а я хачу сказаць пару слоў пра акадэмію інтэлектуальных тэхналогій. Это все-таки адукацыя, да? Значыць, што это будзе? Нейкая ВНУ для суперкрутых маладых людзей, там, выпускнікоў, медалістаў алімпіяд, урядников там, и так далее. Предугледжены для приема уникальный порядок отбора у формате республиканского конкурса. Спочатку у Минску и областных центрах и буйных городах. И финальный уже у самой, то бок, навод не с уже набранными студентами, слухальниками академии, а с абитуриентами, которые прошли первое там сито, практичный интенсивный курс у академии с выполнением индивидуальных и групповых занятков, публичной обороны проекта и сдачей внутреннего уступного испыту. Ну, я, конечно, тут хочу сказать, я добро памятаю себе, я был выпускником лицея БДУ, и какие проекты я мог распрацевать и оборонить, выпустившись с 11 класса. Фантазии, полеты туды-сюды. Написано классно. Зараз мы прям тут стартап-школу зробим некую, да? Ну, а как стартап-школу зробить, треба стартапером быть. Вот ты просто выпускник, медалист и олимпиадник. Ну, будешь еще у нас вот и проекты развивать, да? И другое, что меня бентежить. У меня есть уласный приклад, как вы уже разумеете, приклад лицея БДУ. Те, как он теперь правильно называется. Лицея. Имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. БДУ. И у меня нема никаких подстав мерковать, что с Академией интеллектуальных технологий от самого початку. Я на не стане имя, там, не ведаю, Луначарского.
4: Ньютона.
3: Ньютона. Александр. Откуда? Это же не наш. Ну, я без жартов. Вот мне сдается, что Луначарский самый такие. И дух Луначарского, Дзержинского, еще кого-нибудь. Тут уже лицей-то 20 годов еще неяк поспел потриматься, да. А вот с Академией, я думаю, будет все от початку так. И тому, ну, хочу сказать, не веру.
4: А во что докладно вы не верите?
3: Вот не веру в то, что с этого проекта отрывается нечто, окромя некой потемкинской вёски и пахнет распилом. Как бы пахнет хлебными местами для своих, якія будуць организовывать республиканский конкурс, интенсивный практичный курс с выполнением индивидуальных и групповых занятков. После будут нечему учить у этой академии этих студентов, да? Вот у это веру. А вот то, что отрывается нечто нормальное, нечто не веру.
4: Видите, я колись-то учился у, пробачьте меня, в Москве, в высшей школе бизнеса. Ну, якую не то, что назирал, а подтримливал Олег Дерипаска со всеми своими там предприемствами. И у меня были визиты на газ, так, на то самое предприемство, которое вырабатывает газели. Я назирал своими очима, как они там усталевывают новую линию за 150 миллионов долларов. Это не был поспеховый проект. Как они работают над якостью, как шведский менеджмент изменяя творчество газели, как они наращивают выпуск 3 раза, уменьшая количество персонала на 14%, але вельми не хутко, и так вот, как люди могли выйти на пенсию спокойно. И они вельми так добро ставились до персонала, и в уголе там была вельми такая працоўная атмосфера. Шмат цікавага распавядала пра кіраванне персоналам у такім шырокім сэнсе. Кіраўнік HR, ну, вялікі HR, это алюмініевая кампанія, як яна называлася.
3: Ого.
4: Яна распавядала...
3: Это не Нарнікель, Нарнікель, это, здаецца...
4: Нет, не Нарнікель, Русал.
3: Русал.
4: Яна распавядала, як яны ў Гвінеі, дзе ў них было прадпрыемства, працуюць над тым, каб праз 20 гадоў у іх былі нармальныя, ну, сотрудники, і як яны перабудовуюць сам падыход да входа ў прафесію людзей. Угу. І не гледзячы на тое, што расійскі алігарх гэта зло, конечно, это зло. Но я разумел, что вот есть люди, какие профессионалы в своей справе, какие рассказывают мне, как это делать правильно. Так? И когда мы говорим про Академию интеллектуальных технологий, то я бы ждал бы поглядеть не на то, какие там будут конкурсы, какие будет будинок. Так? Я ждал бы поглядеть на то, какие будут там выкладчики. И кто будет подтримливать эту Академию за предприемство. То есть мы разумеем, что когда мы работаем над штучным интеллектом, то когда мы побачили там антропик, те мету, кого-то из таких предприемств, какие подтримливали бы эту
3: Академию интеллектуальных технологий.
4: То все, что сказал бы зараз Павел, не имело бы сенсу.
3: Все, с такой высновой мы с Александром Кнеровичем сегодня скончим стрим и развитаемся с вами, але усяго, спадзяюся, на тыдзень, сябры. Дякую вам великие. Дякую, Александр.
4: Дякую. До забачення.
0: Далей у программе «Евразум».
1: Стало вядома, як у Беларусь вязуць працоўных мігрантаў, і ёсць нюанс.
5: Могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти, вполне себе.
2: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чего?
6: Переговорка будет идти не про то, а идти разом с Москвой, и он идет на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой.
1: Сустренимся после новинок спорту.

0: Еўразум.
1: Пастанне на 31 жніўня на мінскім трактарным заводзе налічвалася 1463 працоўныя вакансіі.
2: Прыкладна ў гэты ж час прадпрыемства атрымала ліст ад кампаніі Stana Print International з прапановай комплекснай паслугі па прыцягненні, легалізацыі і адаптацыі некваліфікаваных работнікаў з краін цэнтральнай і паўднёвай Азіі, а таксама блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. Адпаведныя дакументы аказаліся ў распараджэнні ініцыятывы былых сілавікоў Белпол.
1: Малавядомая кампанія разгарнула ў Беларусі патэнцыйна прыбытковы бізнес. На думку Белпол, створаны механізм тэарэтычна можа выкарыстоўвацца не толькі для працоўнай міграцыі, але і для ўвозу людзей, якія потым спрабуюць нелегальна трапіць у ЕС.
2: Адкуль такія высновы? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказаў прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар.
3: Интересно получается, что она была организована в марте, если не ошибаюсь, и организована бывшим, то есть пенсионером Министерства обороны, который прям мгновенно начинает рассылать как бы прайс-листы по всем государственным предприятиям. Зная, как вообще это устроено в Беларуси, даже зарегистрировать такое вот общество, это невозможно без разрешения сверху. Не говоря о том, чтобы государственные предприятия потом как бы отвечали. Но там такие... Изначально, там, например, там Минское отделение Белорусской железной дороги говорит, там 900 рублей зарплата, у людей там 800 с копейками. И те говорят, нет, надо хотя бы больше. И там показывают, что там, ну, 1500 рублей по некоторым позициям. Что такое 1500? Это, ну, там, 500, наверное, евро или долларов.
4: Долларов меньше там.
3: Ну что-то около того. Но это спектр все предприятия, прям всех направлений, там неважно, там машиностроительный, сельхоз, неважно. Огромное количество иностранцев прям с разных стран, то есть это не какая-то там отдельно взятая страна, это прям там все там страны, там Судан, там Йемен, все прочее. И повторюсь, что мы, по-моему, мы не писали это в статье, но мы когда разбирали документы, мы никогда не видели какой-то документ, либо какую-то часть, которая объясняет, что а если человек хочет вернуться, а как ему это делать? Как ему это делать? И тут начинают возникать вопросы, потому что вчера буквально я был в Латвии, у нас там была встреча в Министерстве иностранных дел, и там в том числе поднялся вопрос по мигрантам, и тот миграционный кризис, который сейчас есть, он действительно видоизменился с 2021 года. Это теперь намного более широкий спектр стран, откуда едут люди. Это уже вот эти туннели, я пока не могу говорить более подробно, но туннели. И могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе, потому что мы не видим, чтобы в этой схеме был какой-то четко прописанный пункт о том, что вот если человек отказался, как ему вернуться назад себе в страну. Поэтому эта вся ситуация очень интересная, потому что, видите, какое количество людей не хватает, никто же при этом из системы не отвечает на вопрос, а куда же делись эти люди? Куда же делись люди, которые раньше работали?
4: Ну, не так шмат, сдается, их и было. Узбеки, как привезены, они так и працуют.
3: Я имею в виду белорусы, вот, которые, вот, возьмите на там 1500 на МТЗ. Когда-то на МТЗ было устроиться очень сложно. На все вот эти там ТЗ, МАЗ, было очень сложно устроиться на эти предприятия. Сейчас там я смотрел вакансии, там вакансии, в принципе, очень в свое время высокооплачиваемые. И операторы станков с программным управлением, это люди, которые когда-то зарабатывали очень внушительные деньги. Сейчас вакансии есть, это максимально странно. А их пытаются заменить на абсолютно непрофессиональных людей. Ну, понятное дело, качество и раньше, мягко говоря, хромало. А то, что можно говорить, будет теперь про качество. И, однако, ну, система ищет вот такие варианты и находит такие компании.
1: У листах, якія рассылае Stana Print International, расписаныя перавагі патэнцыйных работнікаў з Непала і Пакістана. Яны не п'юць, моцныя фізічна, гатовыя да цяжкай працы і перапрацовак.
2: Аўтары дакумента абяцаюць, што работнікі будуць строга трымацца працоўнай і міграцыйнай дысцыпліны пад страхам дэпартацыі. А паколькі ў Беларусі няма арганізаваных дыяспар, дык і не ўзнікнуць нефармальныя лідары ў такіх групах.
1: Базавыя каманды асвойваюць за 2 тыдні, адзначаецца ў дакуменце. Пры неабходнасці мігранты, маўляў, гатовыя вывучаць рускую ці беларускую мову.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Лукашэнка сабраўся страсянуць армію, ажно да мабілізацыі. З чаго б?
0: Гаворка будзе ісці не пра тое, ці разам з Масквой ён ідзе на гэтую справу, а што ён атрымае за тое, што ён пайшоў з Масквой.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши. Война в Украине, удары по Одессе и Запорожье. Неведомые спробуют выйти на контакт с делегатом координационной рады. Делегация ПАРЕ встретилась с представниками белорусских организаций у Подляшша. У студии с новинами Стась Дедерка. 1662 день войны. Российские оккупанты уночи ударили по Одессе. У вынику пошкоджены шматповерховый жилый дом, 6 потерпелых. У Запорожжи 2 человеки загинули за удару российцев по доме. Еще 4 потерпелых, информует областная военная администрация. Тем часом у Тольятти, Самарской области, Россия после удару дрона угорит химзавод Куйбышев-Азот. Его продукция выкористовывается у военно-промышленного промысловом комплексе России. Российский керовник Владимир Путин заявил, что размещение войскового контингенту европейских краинов на территории Украины будет означать войну с Россией. Такий комментарий он дал российским пропагандистам. Подчас своего выступа Путин звернулся с открытыми погрозами до европейских держав, обвинувавши их лидеров тем, что они будто подштурховывают властное насильство до непосредственного сутыкнения с Россией. Обмеркование гаранты безопасности для Украины Путин подал как спробу переглядеть выники другой сусветной войны. Новины КР. Правоборонцам весны стало ведомо, что один из делегатов координационной рады отримал проз телеграм поведомление от неведомого человека под ником Вальтер, який написал, что он не быт из Украины. У поведомления суразмовца отзначает, что давно сочит за политической деятельностью делегата КР, называя его поспеховым и компетентным политическим деятелем и пропонуя совместную працу и сябровство. Аккаунт Вальтер был зарегистрирован в жнивне минулого года, покуль неведомо, кто стоит за ним и с какой метой спробует выйти на контакт с делегатом. Весна нагадывает, что ранее с подобной ситуацией стыкнулась политологиня Алина Харисова. Повод для ее человек, который представился сотрудником Службы безопасности Украины, несколько дней спробовал переконать ее выйти на совесть, представляющих это как налаживание контактов помеж Украиной и белорусскими демократичными силами. Высветлилось, что за этой спробой стоял комитет Держбезпеки. Делегация ПАРЕ на Подляшши. У Центра белорусской культуры «Белосток» отбылася встреча с представниками Парламентской ассамблеи Рады Европы. Важность этой подеи подкреслил старшиня комиссии по национальных и этничных меньшинствах Сеймика Подляшского воеводства Игорь Лукашук. Повод для его слов, сам центр является уникальной з'явой для всей Польши, бо это установа, якая пленно працует непосредственно при мясцовом самокировании.
3: Встреча отбылася, это была первая презентация этой установы, как она работает. Это новая установа, уникальная так само з'ява у масштабах всей Украины, потому что інших таких центров, которые ведутся самоурадами воеводскими, у Польши нема. Это очень позитивная з'ява. Ну и важно так само, что Центр белорусской культуры працює у користь меншості белорусской, але ж так само и у користь діаспори, яка проживає тут у нас на Білосточині, особливо у Білостоку.
2: У свою чергу віце-старшиня комісії ПАРЕ по культуре Агнішка Помазка підкреслила, що для європейської делегації принципово важно зустрітися з якмога більшою кількістю білоруських організацій і інституцій на Подляшші, каб мати найбільш повну і об'єктивну картину для підрихтовки будучого докладу.
4: Так, і очевидно, тут з різними середовисками się spotykamy, rozmawiamy nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
2: У встрече так само взяли удел старшиня белорусского громадско-культурного товариства Василь Сегинь, дарадца маршалка Подляшского воеводства по питаниях национальных меньшинств Александр Василюк и вице-маршалок Подляшского воеводства Яцек Пярунок. Выники встречи у Белостоку станут основой для специального документа Парламентской ассамблеи Рады Европы, присвященного роли белорусской культуры и меньшинств. У супраслі, што пад Беластокам у гэты дні праходзіць гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая праз вякі». Распачаў ён сваю працу ў пятніцу ў супрасальскай гарадской бібліятэцы з прэзентацыі выставы Кацярыны Ваданосавай «Строй». Гаворыць адзін з арганізатараў фестывалю, старшыня фонду імя Лукаша Гурніцкага Адам Казлоўскі.
0: To wszystko ma na celu, żeby przybliżać odbiorcom historię, zwłaszcza historię dawnej Rzeczpospolitej, pokazywać ten okres świetności naszego dawnego państwa, przedstawiać to, jak było, jak nie było, jakie rzeczy były w tym okresie historycznym, zagrały, jakie nie zagrały. Nie chodzi o to, żeby idealizować coś ponad potęgę, ale żeby przedstawiać to takim, jakim było, i uznajemy, że właśnie tej wiedzy, tego przedstawienia brakuje. Czy to chociażby, czy to na poziomie faktów historycznych, ale też estetyki.
2: Про тое, чым гэтая выстава стройна фестывалю супрацьлег адрозніваецца ад папярэдніх, расказвае ўласна аўтарка Кацярына Ваданосава.
5: Выстава адрозніваецца трохі асартыментам, таму што я пастаянна яе ўдасканальваю. Я ўвесь час штосьці новае дашываю. Я спрабую давесці да ладу тое, дзе я бачу недасканаласці, і дашываю некаторыя элементы. Тут экспануецца цалкам новы строй. Я за апошні рок пашыла, не памятаю, колькі новых строяў, і 4 з іх увойдуць у новы каталог, які зараз рыхтуецца. І тут я прадстаўляю адзін з іх.
2: Трэці гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая праз вякі» ў Супраслі працягнецца ў суботу і нядзелю. Самы актыўны ўдзел у ім прымае літвінская браця «Лісоўчыкі», якая складаецца з беларускіх гістарычных рэканструктараў з усёй Польшчы і блізкага замежжа. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую суботу воблачна з праясненнямі, на Берасцейшчыне невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 17-19.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Знатнемна і Барызына.
8: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
9: Витам паньства в программе «Знаднемна и Баразыны». В связку с антипольской политикой режима Александра Лукашенки прагнемы достарчать важные и актуальные информации для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісяй поразмавямы о Андрзею Пачобуце, który згодне з вчэснейшымі запаведзямі павруціў на Беларусь. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Rocznica zwycięstwa bitwy pod Orszą.
10: Większość dowódców wojsk moskiewskich trafiło do niewoli albo polegli.
9: 6. urodziny Centrum Białoruskiej Solidarności.
11: Dopóki sytuacja w Białorusi się nie zmieni, nasza pomoc będzie potrzebna, będziemy starali się działać dalej.
9: Otwarcie księgarni Komunikat w Białymstoku.
12: Przede wszystkim taka była potrzeba. Nigdy w Białymstoku nie było księgarni białoruskiej.

0: Джейми Ли Кертис, американская актерка, письменница на ранних этапах своей актерской карьеры, ведомая як королева крику у фильмах жахов, уладальница премии «Оскар» за роли у трагикомедии «Усё заўжды» и «В одночасье». И, конечно, фильм «Достать ножи», володая неповторной восеньской атмосферой, дякуючи эстетице новоанглійскага дома, твидовым костюмом и теплой палитры кадров.
1: День офф.
0: Гэта была программа «День офф». С вами была Юлия Сівец. Сустрэнемся на наступным

0: Polskie Radio Racja. Racja.com.
1: Przyjechał chwili najpoczuliwy, tak ja żywu, a ciekawa jakby żywiecie uchety. Subotni ranak już taki jeszcze, bo u Polszczy 10 chwilin zostaje do 9 godziny, a u Białorusi do godziny 10. A u naszym efiry byli już i Jana Zapolska, i Włodzimir Lapcewicz, i Julia Siwiec, nasze żurnalisty. To czas na Wolhusia Maszku. Wizyt kierownicy sekretariata Komisji PARE po kultury Tatiany Termaczycz u Białostok odbył się od razu pośle Warszawy. Powodzę jej słowo, mianowita u stolicy delegacja pobaczyła toje, czego nie ma na Podlaszy. Turemny strój białoruskich żanczyn palić niewolnych, jaki stał znakowym symbolem i ostro nagadał prażorską realność usuczasnej Białorusi, gdy potrzebuje je demokratyzacji.
2: So actually dress has
3: я не думаю, что я иллюстрирую этот выпадок у справоздачи, але это та история, про которую буду долго рассказывать. Я полный час там организовывала такое мероприятие в Страсбурге, которое тычилось аккурат строя политических вязней в Беларуси. И попросила дослать полные артефакты, как показать их после этого мероприятия людям, которые ничего про это не ведали. Для такой публики, у которой не было никаких ведов про такие строи. И я отримала фотосдымок такой пригожей, ружовой сукенки у кветки, якая была сапраўды вельми симпатичной. Я подумала про себе, что сама бы хотела иметь такую сукенку, и что это не то, что я могу показать. Тому показали зусім іншыя строи, туремную вопратку из музея. Однако, когда я в реальности увидела этот строй, то по-саправдному зрозумела, что это жахливая сукенка. Она была на помер меньше за помер женщины, якая носила. И я так само зрозумела, что этих женщин примушали носить вопратку на помер меньшую, как им было просто незручно, как у ночи такой день. Это было настолько незручно, и эта сукенка уже просто не глядала в жизни так, как на фотосдымку, когда я ее побачила. Конечно, это не уводит у справоздачу, але покинула меня мощное уражение.
2: She has to put something which is her story. It will not be my report, but hers.
3: Так само по выниках визиту керовница секретариата комиссии пары Татьяна Термачич подкреслила, что визит в Белосток дал богатый фактологичный материал, а праца Центра русской культуры станет одним из самых ключевых прикладов у будущем европейском докладе.
2: First, I was very impressed, but I was also very surprised that it's been existing only for 2.5 years.
3: Так, я была под великим уражением после визита у Центра русской культуры у Белостоку, а так само была вельми здивлена, бо існує установа всього тільки 2.5 роки. Я этого не ведала, думала, что оно мае даўжэйшую гісторыю і традыцыю існавання. А гэта насамрэч вельмі малады цэнтр. І гэта ўнёсак у захаванне беларускай ідэнтычнасці, культуры, гісторыі, мовы. Важны не толькі для беларускай меншасці, тут на Падляшы, ці агулам беларусаў, але для ўсёй Еўропы ў цэлым.
2: Not only for the national minority in Poland, not only for Belarusians, but for Europe as a whole. So it's a very important institution.
3: Пры гэтым сустрэча показала, еўрапейскія эксперты пакуль не цалкам розняць запыты беларускай нацыянальнай меншасці Падляша і новай беларускай дыаспары. Тым не менш, большасць узнятых праблем трапіла ў агульны наратыў, а сама кіраўніца сакратарыята камісіі пары Тацяна Тырмашыч падкрэсліла важнасць пачутага. Я пакуль не гатова гаварыць пра тое, што ўвойдзе ў саму справаздачу. Я думаю, што мы мусім адкласці гэтую дыскусію да моманту публікацыі справаздачы. Спадарні дэпутат Агнешка Памарска тут, напэўна, зможа паскладаць ужо больш пасля выхаду гэтай справаздачы. Таму давайце складзем гэтую размову на час і пасля публікавання.
1: Делегація Комісії ПАРЕ по культурі завершає трьохдневний візит у Польщу, де збирала фактологічні матеріали для спеціального докладу підтримці білоруської культури, едукації і демократизації. Після офіційного прийняття документа у Страсбургу, його особливу презентацію планують зладити менавіта у Білостоку.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польщі, 10 в Білорусі.
3: Война в Украине. Оценка страт у российском войску. АПКБ означает скорочение международной допомоги на гуманитарные проекты. Делегация ПАРЕ на Подляши. Попередние выники.
2: С новинами Стась Дадырка.
3: 1662 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 505 300. За сутки показчик вырос на 1500. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под лик ведзе Генштаб Украины. Тем часом у Болгарии знову загорелся склад боеприпасов. Это уже другой такий инцидент за пошний час. После узгорания началась серия выбухов. Огонь перекинулся еще на два объекта. Американская компания «Антро» Тропік заявила, що спинила спроби використання своїх моделей штучного інтелекту Клауд для розпрацьовки біологічної зброї і проведення кібершпіонської кампанії супроти України. Дослідники виявили користальників з Росії, Китаю і Ємена, які спробували з допомогою AI створити програми забезпечення для зброї, тим ліку ракетів, бойових дронів і системи наведення. Репрессию Беларуси. Вызволение из белорусской тюрьмы для многих политвязнев не означает закончение выпробования. После изневоления люди стыкаются с наступствами катаванию и постоянного стрессу, хроничными захворываниями, проблемами с зубами, зроком, опорно-рухальным аппаратом, а так само тяжкими психологичными наступствами. Про это выполняющий обязанности представницы объединенного переходного кабинета по социальной политике Юлия Мицкевич рассказала в интервью Deutsche Welle, просвеченном здоровью былых политвязнев и допомозе после вызволения. Особная проблема – скорочение международной допомоги. По Одле Мицкевич, объемы международной донорской подтримки на гуманитарные меты снижаются, тому все большую роль отыгрывает солидарность самих белорусов. После демократичных изменов допомога ахвярам политических репрессий повинна стать часткой державной политики. Для их повинна быть законодавчая предугледженная социальные гаранты, медичная реабилитация и материальная компенсация, зазначила Мицкевич. Нагадаю, что вызволение черговой группы политических вязней в Беларуси чекается на наступном тыдне в связи с визитом специального представника президента США по Беларуси Джона Колла. Попередняя группа была вызволена 19 соковика бегучего года и склала 250 человек. Новины Подляша. Керавница секретариата комиссии Парламентской ассамблеи Рады Европы по культуре Татьяна Термачич подвела попередние выники визиту европейской делегации в Белосток. Повод для ее слов, встреча в регионе дали богатый фактологичный материал для будущего документа ассамблеи. Серед іншого представниця пара высоко оценила деятельность Центру белорусской культуры в Белостоку, отзначивши его ключевую роль в заховании спадщины и подтримці регионального самокерования.
4: Так, я была под великим уражением после визита у Центробельской культуры в Белостоку. Існує эта установа всего только 2.5 года. Я этого не ведала, думала, что она имеет довжейшую историю и традицию існування. А это, на самом деле, очень молодой центр. И это внесок у захования белорусской идентичности, культуры, истории, мовы. Важно не только для белорусской меньшинства, тут на Подляши, где агулом белорусов, а для всей Европы в целом.
3: Акрамя працы на Подляши, Татьяна Термачич поделилась глубоким уражением от наведывания Варшавы, где делегации показали туромную вопротку белорусских женщин полезневоленных. Гэтый символ еще раз нагадал европейским представникам про жорсткую реальность в сучасной Беларуси и про необходимость системной подтримки демократизации, для чего и створается будущий документ.
4: Однако, когда я в реальности увидела этот строй, то по-соправдному зрозумела, что это жахливая сукенка. Она была на помер меньше за помер женщины, якая носила. Этих женщин примушали носить вопротку на помер меньшую, каб им было просто незручно, якую ночь и такой день. Конечно, это не уводе у справоздачу, але покинуло меня мощное уражение.
3: На питание про отрознение в Западах мясцовой белорусской меньшинства и новой белорусской диаспоры представники делегации покуль позбегают конкретики, отзначают, что все основы будут адлюстрованы в выниковом документе, который будет готовы до красовика 27-го года. Про музыку. У Варшаве 3 кастрычніка адбудзецца канцэрт «Love and Rave». Імпрэза стане ўжо трэцяй в аднайменнай серыі музычных вечароў. Пра выступоўцаў у цяперашняй падзеі распавёў арганізатар івенту Чэслаў.
0: По традіцыі, конечно же, выступім самі. Будзе такая несподзянка. Настя Хмель і Даб Хайкер приготовяць інтересную такую этно-даб-праграму. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс. И еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.
3: Адметна, што на падзеі святкуюць і народзіны арганізатара канцэрту. Чэслава, імпрэза адбудзецца на пляцоўцы кавярня «Пшыстань». Пачатак о 19:30. Падрабязнасці на старонцы падзеі на Фейсбуку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы воблачна, трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Вечер лёгкі, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 15 да 18 градусаў.
5: Раніца з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 12 верасня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне будуць у нас і карэспандэнцыі нашых журналістаў, і будзе таксама фельетон Юлі Сівец. Будзьце разам з намі, не апускайце хвалаў беларускага радыё «Рацыя».

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно-Подляшки.
0: 99,2 FM. Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Криночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская Радио Рация пропонует.

0: Praca. My. Razem.
1: Na dworie nie zachwoczwa jeda, dowisz szpacerow. Tam budziem zapraszać was na imprezy, jakie odbywają się u różnych miejscach. Nie tylko na Białostoczynie. Ciapier. Wierniem się do temy, aby jakoj użo było skazana krychu u apośnich nowinach. Odznaczać koniec letniego festiwalna sezonu zapraszając usichach chwoczych na koncertu w Warszawie Love and Rave. Taki event będzie ładzić co użo trzeci raz. Dareczy na imża odznaczać i insze świata. Jakoje? Naszej żurnalistce Marnie Sawickiej rozpowiął organizator podziei Czesław.
2: Очередная серия Love and Rave, третья эдиция. Так совпало, что это будет приурочено еще и к моему дню рождения. Поэтому Love and Rave, третья эдиция, плюс уродинки Чеслов.
3: Кто выступает?
2: По традиции, конечно же, выступим сами. Будет такая несподянка. Настя Хмель и Даб Хайкер приготовят интересную такую этно-даб-программу. Польский дуэт будет тоже в дабе, в такой виниловой селекта. Владман, как всегда, тоже спустит и диджитал, и винил. Дальше коллаборация такая интересная. Павел Лабурдов, Лариса Войс. И еще кто-то с ними будет, я не знаю. Сделают такую медитацию получасовую. Ну и, возможно, еще владелец саунд-системы сыграет в конце такой мощный сет.
3: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
2: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый Яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.
3: Для тебя это еще будет и импреза примеркованная. Да, на родину. Ти заусёды ты отзначаешь свое на родину в формате кан. Концертов, фестов, музычных рухов, кратей.
2: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом. И последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что, что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.
3: При улику, что это уже третий концерт, третий ивент Love and Rave. Скажи, Калинаска, для тебя первые 2 чем запомнились?
2: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить.

0: Оно все сыграет вместе.
1: Что далее? Вы означаете ваша и на родину, а затем до Нового года что-нибудь такое?
0: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте ковельских псов в декабре.
1: Под Новый год?
0: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть, но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, ковельские псы. Хорошо разогреть.
1: А что дотично концерта менавіта Life and Rave, то?
0: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.
2: Impreza, про якую говорим, отбудется на працовці кав'ярня «Пристань» 3 кастричника. A kali nie ma śpioki u nadworii, nie ma jej za oknom, to niechaj ciapier u nas, u Radio Racja, budzi śpioka od Aleksandra Pomidorowa.

0: Радио Рація.
1: Уже только 4 хвилины застается до 10 годины у Польши, 11 у Беларуси и до нового выпуска новинов. А сярод тих же почуете, что Зеленский готовы сустреться с Путиным у Майами, а керавник Следчего комитета России похвалил белорусского коллегу. Это две з новинов больше уже раз неполные 4 хвилины на хвалах Белорусская радиорация.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Польщі, 11 у Беларусі.
3: Война в Украине. Зеленский готов встретиться с Путиным у Майами. Соцработницу замстислава судили по политической криминалке. Керівник следствия комитета России похвалил белорусского коллегу.
2: С новинами Стась Дадырка.
3: 1662 день войны. Теперь Украина находится у доброй позиции для перемовы. Украина мощнейшая, чем была год тому. Это констатовал в интервью Deutsche Welle президент Украины Владимир Зеленский. И он готов встретиться с российским керовником Владимиром Путиным у снежня на саммите «Великая двадцатки» у Майами. Цитата. «Мы повинны встретиться, поразмовлять и принять решение. Важный выник». Конец цитаты. Притом Путин не наведывал саммиты G20 особисто с 2019 года. Так само Зеленский заявил, что Украине потребные 100-120 ракет для системы «Патриот» на каждый месяц зимы. По поводу его слов, Россия сейчас вырабатывает около 140 баллистичных ракет в месяц. А по правилах НАТО, как уничтожить такую количество метров, треба прикладно вдвоя больше ракет-перехопников. Зеленский так само докладнил, что США готовы продавать Украине ракеты и помогать с супротиповетранной обороной, или проблема в объемах, вытворчести и запасах. Репрессии в Беларуси. Соцработницу Жанну Коваленку замстислава обвинователи у содейничании экстремизму. Как пишет наша Нива, женщине 39 годов, суд отбылся у жнивня в Могилевском областном суде. Жанне прозначили хатнюю химию. Дадам, что поводле подлику объединения силовиков Белпол и правооборонцев, ведомы имена как минимум 10 050 человек, которые подпали под политично мотивированные криминальные справы за прошлые годы. Усяго ты эти иншие политичные репрессии, криминалки, адміністративки, звольнення, перетруси, вимушена еміграція закранули сотні тисяч білорусів. Екстремізмом влада Білорусі лічить потребування провести свободні вибори з прозристим підліком голосів, а так само практично усілякую критику владу проросійських історичних наративів, прояви солідарності з Україною і антивоєнний виступ. Минск, Москва. Керівник следствия комитета России Александр Бастрыкин похвалил белорусского коллегу Константина Бычика за усведомление важности формования единой правовой просторы. Это означается увеншивание с 15-годием дня утворения следствия комитета в Беларуси. На думку Бастрыкина, эффективность працы СК Беларуси обеспечивается намаганиями усяго коллективу на чале с Бычиком. Как нагадывает выдание «Позерк», следствий комитет является часткой репрессивной машины режиму Лукашенки, органам, які непосредно удельничают в політично мотивованных кримінальних переслідах, часто выступая ініціатором спеціальної витворчості у дочиненні до білорусов, які живуть за межой. Про кіно в Варшаві протягується фест «Немога кіно під живу музику. Немає ліхоманка». У четвер 17 вересня покажуть картину «Суд потрібно протягувати» Ефіма Дігана і Бориса Шрейбера з «Белзгос кіно» у супроводженні Олександри Хмелєвської. Попередній ж показ – хоррор-кабінет доктора Калігари під акомпанемент Вольги Подгайської. Отбувся 10 вересня і собрав повну залю. Що було найбільш складаним для артистів, розповіла композитор.
4: Складанным успокоиться и не наблюдать, будет ли дождь. Потому что мы все этого очень боялись. Потому что два вечера фестиваля прошли с дождем. Вот только за это переживали. Потом техническая работа, тоже это была очень долгая работа. Установить орган, привезти и так далее. Ну и все, потом дальше все пошло в удовольствие. Никакой сложности, только играть музыку в удовольствие и смотреть фильм, и смотреть, как люди пугаются или смеются. Это очень большое счастье.
3: Фестиваль «Немая легкоманка» отбывается под открытым небом у дворику Музея Вольной Беларуси в Варшаве. Початок показов а 20-й године вход вольный. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У польско-белорусским помежжи сегодня облачно. Треба сподеваться короткочасовых дождей. Вечер будет легкий, чиск у норме. Температура поветра днем от 15 до 18 градусов. Вечером это еще температура понизится до 14-17 градусов.
0: Раница с рацией.
2: І починаємо уже третю годину суботнього живого ефіру з «Рація». І припомню, що сьогодні маємо 12 вересня. А разом з вами Андрій Щепанюк. А у цій годині буде у нас Анна Шайковська з афіша, і буде так само Володимир Хельмановіць з коментаром «Ніби». І будуть так само чергові кореспонденції наших журналістів. Запрошую, заставайтеся разом з нами.

0: станция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Радио Рация.
2: Радио Рация.
3: Первая белорусская незалежная FM-станция.
4: 11 година в Польше, полдень у Беларуси.
5: Украина-российская война. Рекорд ударов по России за жнивень. Делегация ПАРЕ сустрелась с представниками белорусских организаций у Подляша. У Варшаве прошла под мостом выставу «Допомогу бездомным».
4: С новинами «Стойш Дадырка».
5: 1662 день войны. Россия провела довыведку целей у Киеве, верогодно рыхтуя новые удары по автозаправочных станциях и гандлевых центрах. Про это информует агенция «Униан». За узмацнение российских атак техники часовыня будут ходить до Сумов. Пассажиров будут довозить автобусами, махшимые измены маршрутов и додатковые трансферы. Меж тем, у жнивня Украина нанесла по территории России рекордную колькость поспеховых ударов беспилотниками и ракетами – 70. Поводле подликов аналитиков, больше за все прилетов пришлось на нафтоперепрацовчие заводы и склады по 23 удары, еще 8 по портах, 7 по аэродромах и 5 по предприемствах, связанных с военно-промысловым комплексом. По 2 удары припали на подстанции и военный объект. У протяг темы правооборонцам Вясных стало ведомо, что один из делегатов координационной рады отримал телеграм поведомление от неведомого человека под ником Вальтер, який написал, что нібито з України. У повідомленні суразмовця відзначає, що нібито давно сочить за політичною діяльністю делегата КР, називає його поспіховим і компетентним політичним діячем і пропонує сумісну працю і сябровство. Акаунт Вальтер був зареєстрований у жнівні минулого року. Покуль невідомо, хто стоїть за ним і з якою метою спробує вийти на контакт з делегатом. Вясна нагадує, що раніше з подобною ситуацією сутикнулася політологиня Аліна Харисова. Поводле є чоловік, який представився супрацовником Службы безпеки Украины, несколько дней спробовал переконать ее выйти на совесть. Высветлилось, что за этой спробой стоял комитет Держбезпеки. Делегация ПАРЕ на Подляши. У Центра белорусской культуры в Белостоку отбылася встреча с представниками Парламентской ассамблеи Рады Европы. Важность этой подеи подкреслил старшиня комиссии по национальных и этничных меньшинствах Сеймика Подляского воеводства Игорь Лукашук. По для его слов, сам центр является уникальной зявой для всей Польши, бо это установа, якая плённо працує непосредственно при мясцовом самокировании.
6: Встреча отбылася, это была первая презентация этой установы, как она працює. Это новая установа, уникальная так само зява у масштабах всей Украины, потому что інших таких центров, которые ведутся самоурадами воеводскими, у Польши нема. Это вельми позитивная зява. Ну и важно так само, что Центр белорусской культуры працює у користь меншості белорусской, але ж так само и у користь діаспори, яка проживає тут у нас на Білосторчині, особливо у Білостоку.
5: У свою чергу віце-старшиня комісії ПАРЕ по культуре Агнішка Помазка підкреслила, що для європейської делегації принципово важно зустрітися з якмога більшою кількістю білоруських організацій і інституцій на Подляші, щоб мати найбільш повну об'єктивну картину для підготовки будучого докладу.
7: Так, і очевидно, тут з різними середовисками ще spotykamy, rozmawiamy nie tyle o różnicach, co o tym, jak sprawić, żeby te wszystkie potrzeby były zapewnione. Dla mnie to jest też osobiście bardzo ciekawe doświadczenie, być tutaj, rozmawiać z tymi ludźmi. No, mam nadzieję, że też ten raport zostanie tutaj w Białymstoku doceniony.
5: У сустрічі так само взяли удел старшиня Білоруського громадсько-культурного товариства Василь Сєгінь, дирекція маршалка Подляського воєводства по питаннях національних меншостей Олександр Василюк і віце-маршал воєводства Яцек Пярунок. Виніки сустрічі у Білостоку стануть основою для спеціального документа Парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченого ролі білоруської культури і меншості. Про арт. У Варшаві під мостом пройшла вистава мастака «Dead Boy». У центрі експозиції були люди у кризисі бездомності. На некілька годин у гэтае місце стала просторою, де мастацтва сустрелося з реальним життям, розповіла кураторка події Ельвіра Корольова.
8: Его тема – это сугубо бездомные люди в кризисе бездомности, как тактично говорить. И это люди разных возрастов, разных полов, которых мы часто знаем.
1: Дэдбой, что стало натхнением менавіта? Як з'явилася ідея гэтая?
9: Мне просто случайно подруга из Берлина прислала фотку бездомного. Он был джазовым музыкантом в молодости, потом его жизнь ворвались наркотики, и все закончилось на улице. Но на самом деле он добряк, и он играет на какой-то дудке, то ли кларнет, то ли, не знаю, как это называется. Он ее часто теряет в общественном транспорте на улице, но люди как бы его знают и ему приносят. У меня, кстати, в этом году вторая часть вышла этой картины, и второй раз его написал тоже в Берлине.
5: Параллельно с выставой прошел сбор допомоги для людей, которые оказались в тяжкой житевой ситуации. Наша новина доступна так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: У польско-белорусском помежжи сегодня воблачно. Можно сподеваться короткочасовых дождей. Вечер будет легкий, чиск в норме. Температура поветра днем от 15 до 18 градусов. Вечером температура будет от 14 до 17 градусов. А ночью от 11 до 13 градусов. Завтра так само похмурно, так само короткочасовые дожди, а температура от 16 до 18 градусов.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Суботняя раница с рацией закончилась. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за то, что были вы разом с нами и развитваюся ненадолго, бо несколько хвилин пошла 16-й годину в Польщі. Привитаю вас у программе «Поэтичные роздумы». Жадаю вам доброго дня, доброго настрою и до встречи у эфиры.
10: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дедерка.
11: Культуру масы. Арышты ў Савецкай Беларусі. Свет захоплены радыё.
10: Беларуская прэса 100 год таму.
11: Віленскае выданне «Наша справа» ў 1926 годзе публікуе артыкул з заклікам да асветнай працы. Палітычная праца, палітычная барацьба можа дапяць сваёй мэты толькі тады, калі яе вядзе добра зарганізаваная маса. Але добра зарганізавацца, барацца з поўнай свядомасцей сваіх мэтаў можа толькі маса культурная, здольная да разумення стаўленых перад ёй жыццём задачаў, здольная даваць паміж сябе не толькі радавых барацьбітаў, але і правадыроў. Вось чаму, незалежна ад іншых прычынаў, і мы, беларусы, змагаючыся за свае нацыянальна-палітычныя і сацыяльныя ідэалы, мусім усцяж кіраваць сваю энергію на культурную дзеяльнасць сярод народных гушчаў.
10: Беларусы ў міжваенным друку.
11: Выданне «Народны звон» у 1930 годзе інфармуе пра арышты беларускіх дзеячоў у Савецкай Беларусі. У польскай заграничнай прэсе пішуць пра арышты вядомых беларускіх дзеячоў. Арыштаваны наступныя грамадзяне: былы прэм'ер Народнай Беларускай Рэспублікі Цвікевіч, Ластоўскі, Смоліч, Краскоўскі, Лёсік, Некрашэвіч, былы камісар земляробства Прышчэпаў, Адамовіч, сябра кампартыі, прафесар Горы Горскай акадэміі Гарэцкі, Іван Саві і шмат іншых. Імкнучыся да знішчэння беларускай культуры, камуністычная ўлада пасадзіла за вастрожныя краты беларускіх пісьменнікаў Дудара, Зарэцкага, Лужаніна і Пушчу. У «Звездзе», в органе Цэнтральнага камітэту беларускай камуністычнай партыі, у востры спосаб атакуюць вышэй пададзеных грамадзян, якія быццам прызналіся да сваёй контррэвалюцыйнай дзеяльнасці. Безумоўна, уся віна ў дзюхкосі гэтых арыштаваных, якім грозіць самая цяжкая кара, заключалася толькі ў тым, што былі беларусамі і працавалі на карысць сваёй бацькаўшчыны.
10: Беларусь у інтэрбельме.
11: А ў 1926 годзе «Народны звон» апублікаваў рэкляму календара кніжкі ад беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні. Навінка – аддзела б радыё, якое мае найвялікшую будучыню. Увесь свет цяпер захоплены радыё. Пры помачы яго можна чуць спевы, музыку, лекцыі з Берліну, Парыжу, Варшавы, Менску, Москвы і гэтак далей. За граніцай радыё шпаркасцю маланкі распаўсюджваецца па ўсіх кутках. Адным словам, радыё – найтаннейшы і найлепшы спосаб перадачы на далечыню.
12: А хто там ідзе?
10: гартаємо архівну пресу зі Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Эмигрантский цар Кирилл. Поширение сведомости у Барановичах. Первая белорусская футбольная команда.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Белорусская Нива в 1926 году опубликовала артикул «Цар Кирилл I об себе, дядьку Миколаю и России». У ведомой прусской черносотенной газетцы «Прусская крыжовая газета» цар Кирилл I, так званый, сместил свою «размову» об разных палючих справах. Першей, да и найважнейшей из них, цар лечит, зразумело, безумовное признание его перед усим усей российской миграции. Только тогда он будет признан и у России, и может начать рашучую борьбу с большевиками. А для этого перед усим им треба убрать с дороги так ці інакш ягонага дядьку Миколая, які только мусить и псуе ему, заправдному и одиному цару и правадыру усей за правдной России его працу для уратования России.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Зара працы у 1928 годзе публікуе навіна ад баранавіцкага гуртка «Таварыства беларускай школы». Нацыянальная свядомасць беларусаў у Баранавічах расце і пашыраецца. Кожная беларуская вечарына мае сваю сталую публіку, якая захоплена сваім родным і не хоча мяняць яго на чужое. Гурток таварыства вядзе канкурэнцыю нават з добрым паспехам з расійскай драматычнай трупай, што прыехала з Вільні. Гэта вельмі яскрава выявілася падчас спектаклю, калі ішла п'еса Ляхновіча «Шчаслівы муж» пры перапоўненай зале. У той жа вечар гуляла і расійская трупа, аднак беларуская вечарына дала поўны зыск.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленская газета «Наш стяг» у 1924 годзе піша пра першую беларускую футбольную каманду. У хуткім часе мае арганізавацца першая беларуская футбольная каманда, якая будзе складацца са старых менскіх футбалістаў, якія ўжо адышлі на спачын, але сэрца спартыўнае не вытрымала.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадырком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Лига обороны каталіков-беларусов. Бунт вязняў у Менску. Як робится карьера?
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Беларуская Нива в 1926 годе пишет про Лигу обороны каталіков-беларусов. Вдання Крыніца заклікае беларусов-каталіков до

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши. Война в Украине. Путин погрожает Европе. 900+, статистика по политвязнях. Реч Посполитая прозвия Киев. Эстусу просле с уделом белорусу. У студии с новинами Стась Дедерка. 1662 день войны. Российский керовник Владимир Путин заявил, что размещение войскового контингента европейских краин на территории Украины будет означать войну с Россией. Такий комментарий он дал российским пропагандистам. Подчас своего выступа Путин звернулся с открытыми погрозами до европейских держав, обвинувавших их лидеров в том, что они нібито подштурховывают власное населенство до непосредственного сутикнення с Россией. Абмеркаванне гарантый бяспекі для Украіны Путін падаў як спробу перагледзець вынікі другой сусветнай вайны. Тым часам страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны перавысілі 1 505 300. За суткі паказчык вырас на 1500. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, пад лік вядзе генеральны штаб Украіны. У працяг военной темы Россия утягнутая у процесс проверки боевой готовости армии Беларуси. Это выникает заявы пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, якую проводит агентство Интерфакс. На пытание журналиста уйти координуя Минск с Москвой мероприемства по проверке боевой готовости белорусской армии, спикер Путин отказал, маются суместные мероприемства, а маются национальные мероприемства, якія не координуются. Але агулам большая частка, ведома, координуется. Конец статы. Ранее Лукашенко наведывал Абус Лясноўский, агульнавайсковы полигон на Берастейшине, где знаёмился с развитием и практичным выкарыстанням у войсках система у сувязи. Украинские улады регулярно заявляют про спробы Кремля на упросту тягнуть силы Беларуси в войну. Выдание «Позерк» нагадывает, что 24 лютого 22 года Россия пошла полномасштабную войну супраць Украины, наибуйнейшую в Европе после другой сусветная. Режим Лукашенко надал армии РФ территорию для нападу на соседнюю Украину у зимку и у весну того же года, а после на протягу многих месяцев с Беларуси велись обстрелы украинских городов. На территории Беларуси так само лечили российских войсковцев. По поводу данных журналистов, расследовальников, многие белорусские предприемства теперь активно занимаются вытворчестью на корысти российского войсково-промыслового комплексу. Репрессию Беларуси станом на сегодня признаны политическими вязнями 902 человеки. Усяго с початку так званой президентской кампании 2020 года таки статус отримали 4804 особы. Этой лишь называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 958 политических зневоленных станом на сегодня, из них 127 женщин. Нагадаю, что вызволение черговой группы политических вязней в Беларуси чекается на наступный тыдні у сувязі з візытам спецыяльнага прадстаўніка прэзідэнта ЗША па Беларусі Джона Коула. Папярэдняя група была вызваленая 19 сакавіка бягучага году і склала 250 чалавек. Навіны Падляшша. У супраслі, што пад Беластокам у гэтыя дні праходзіць гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая празвякі». Распачаў ён сваю працу ў пятніцу у супрасльскай гарадской бібліятэцы з прэзентацыі выставы Кацярыны Ваданосавай «Строй». Гаворыць адзін з арганізатараў фестывалю, старшыня фонду імя Лукаша Гурніцкага Адам Казлоўскі.
3: To wszystko ma na celu, żeby przybliżać odbiorcom historię, zwłaszcza historię dawnej Rzeczpospolitej, pokazywać ten okres świetności naszego dawnego państwa, przedstawiać to, jak było, jak nie było, jakie rzeczy były w tym okresie historycznym zagrały, jakie nie zagrały. Nie chodzi o to, żeby idealizować coś ponad potęgę, ale żeby przedstawiać to takim, jakim było i uznajemy, że właśnie tej wiedzy, tego przedstawienia brakuje. Czy to chociażby, czy to na poziomie faktów historycznych, ale też estetyki.
2: Про то, чем выстава «Строй» на фестивале у Супрасли адрознівається от попередніх, рассказывает авторка Катерина Ваданосова.
4: Выстава адрознівається трохи ассортиментом, потому что я постоянно ее удосконаливаю. Я увесь час что-то новое дошиваю. Я спробую довести до ладу то, где я бачу недосконалости, и дошиваю некоторые элементы. Тут экспонуется цалком новый строй. Я за пошний рок пошила, не памятаю, кольки новых строев, и четыре из них в увойдуть новы каталог, які зараз рыхтуецца. І тут я прадстаўляю адзін з іх.
2: Трэці гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая» праз вякі ў супраслі працягнецца сёння і ў нядзелю. Самы актыўны ўдзел у ім прымае літвінская братія «Лісоўчыкі», якая складаецца з беларускіх гістарычных рэканструктараў з усёй Польшчы і блізкага замежжа. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую суботу воблачна з праясненнямі, на Берасцейшчыне невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
5: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Да 90-годзя з дня нараджэння Сакрата Яновіча выйшаў на CD альбом «Мініатюры».
6: Маё разуменне беласточна, беларускасці беластоцкай, падляскай, у вялікай ступені ягона літаратура.
5: У Варшаве адбыўся урок роднай мовы на тэму паэзіі Максіма Богдановіча.
7: Ягонай творчасцю і паэзіі сёння будзем захапляцца і атрымоўваць асалоду.
5: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Міхася Рудкоўскага «Сінія брады».

0: авторская программа Пита Павлова на рации.
1: Привитание. Сегодня я расскажу вам про самую знакомитую гитару в истории. И эта гитара мае вельми белорусскую мянушку грыни. Погнали. Кирт Хэммет, гитарист легендарного гурта Металлика, уладальник вельми вядомой гитары. Гибсон Лес Пол стандарт 1959 года. Серийный номер 92208. Эта гитара вядомая всему свету как грыни. Але это не просто дорогая старая гитара. Это инструмент, який прошел праз некалькі поколений блюзу и року. Назову головные имены. Питер Грин, менавіта адсюль грыни, Гарри Мур и Кирк Хэммет. И каждый из этих людей покинул у этой гитары нечто свое. Кирк рассказывает, что когда впервые увидел ее в Лондоне, его сябр принес ему гитару разом со старым маршалом. Маршал – это такой взмацняльник. И он литерально праз несколько десятков секунд зрозумел, что это нечто надзвичайное. И он ведал ее по записах. В вельми старых записах, не буду называть назвы песен, эти назвы вам зараз ничего не скажут. Але Кирк учился играть, слухаючи менавіта гэтыя записы. Як сцвярджае сам Кирк, ён одразу почув знакомый голос. Ён звернулся до своего сябра, еще одной легенды, до Джимми Пейджа. Пейдж, в адрозненні от Кирка, добра ведаў гэтую гитару. И одразу сказал ему, что треба брать. Уявите себе эту ситуацию. Ты телефонуешь своему сябру и кажешь: «Джимми, слушай, у меня тут гитара. Брать тебе не брать?» И он одразу каже: «Бяры, не думай». Але каб вы ведали прикладный узровень коштов, гаворка и шла тады про 2 миллиона доляров. Я в те часы крыху цікавився этой историей. И памятаю, что гитара трапила до неких приватных коллекционеров. Яны выставили вот гэты кошт, як такі порог, праз які немагчыма пераскочыць. Ну, кшталту, калі хтосьці заплатіць, то продам. Але, напэўна, ніхто не заплатіць. Так і было. Гэта быў такі непераходны бар'ер, вот гэтыя 2 мільёны. Кірк казаў, што ён паляваў за гэтай гітарай, і ён просто чакаў некого отповедного моменту. И этот момент надышел. Тады, досить давно, я читал, что кошт был сниженный в два раза, что этому коллекционеру нечаканно спотребились гроши, и он погодился на 1 миллион. Але зараз, уже доследуючи эту историю зараз, с допомогой нейросеток, я прочитал такой кошт, как 250 тысяч долларов, что уже не выглядает чимсти звышособистым. Але треба улічваць, што гэта ўсё ўжо было чвэрць веку таму. Зараз кошты вось такіх легендарных інструментаў крышачку падвысіліся. Тым не менш, дакладная сума нам невядомая, але зразумела, што яе мог сабе дазволіць толькі альбо вельмі заможны чалавек, альбо вельмі заможны музыка. А заможных гітарыстаў у сучасным свеце іх, можа, 3. Може, 4.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.кроп.ком.

0: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
1: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: цябе гэта яшчэ будзе і праца прымеркаваная да народзінаў, ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны у фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
1: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: пры ўліку, што гэта ўжо трэці канцэрт, трэці івент Love and Rave. Скажы, калі ласка, для цябе першыя два чым запомніліся?
1: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла 2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше, поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: Ну.
1: Что далей? Ви відзначаєте ваші народини, а затем до Нового року что-нибудь такое?
2: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
1: Под Новый год?
2: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
1: А что дотично концерта менавіта Love and Rave, то?
2: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: Скажи мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйву?
1: Ох. Ну, так громко сказано рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входзім. Это больше у нас такое моё видение типа лайнапа, как оно складывается. И в этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия и все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like me.
1: Та інших тем. У вас тут так само є ще і студійна діяльність розгорнулася.
2: Так, поки хотів говорити об одному, вспомнив о другому. Що не так давно, наверное, неділі дві назад, вийшов новий сингл «Етно Пульс». В такій мощній колаборації з Пашою Лабурдовим, з Ларисою Войс, потім з перкусістом знаної польської групи «Живелак», це Яню, ну і на флеті «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.
1: Лето завершилось, але скажи, Кирилласка, як ти його провел? Что запомнилось, что было ярко?
2: Ну, как всегда, фестивали. Не так уж дуже мы на них и сыграли. Не буду говорить сколько, потому что я сам не помню. Таких колоритных 2 у нас было фестиваля, как всегда. Выезды, 3-дневные пребывания, концерт, новые люди. Ну, наверняка колоритно очень хорошо было на Сковоронковом Яжмине, где мы познакомились с Настей Хмель. И сейчас какие-то интересные могут быть с ней тоже коллаборации. Так что, как всегда, фестивали, новые знакомства.
1: Скажи, коли ласка, як это было?
2: Было интересно. 5 часов дороги только, лишь до фестиваля. Фестиваль в живописном месте под словацкой границей, в горах. Заповедная природа, очень классно. 2 сцены. Первая сцена. Наверняка организатор специально под первую сцену выбрал эту локализацию. Природный амфитеатр. Представляете, что такое углубление идет на низ. На этом углублении сидят люди просто на земле. И внизу такая плоская поверхность, на ней сцена. И представляете, что вы в лесном амфитеатре, в таком горном лесном. Первый раз я в таком месте в каком-то был. Очень классный звук, уже сам делает просто геометрия всего этого амфитеатра. А спускаемся дальше, немножко по тропинке, по лесочку. И там уже дабовая сцена на такой лужайке. Очень колоритно. То есть природный амфитеатр, большие впечатления до сих пор.

0: До всього іншого, Чеслав прийняли уділ у доброчинному концерті на підтримку Дениса з Ковельських псов. У нього були проблеми зі здоров'ям, і ось усі музики згуртувалися і видали нешта агульне. І гроші, які були зібрані менавіта ад лотаў, ад гэтага концерту, були накіраваны на підтримку Дениса медичную першую чаргу. Скажи, калі ласка, ці шмат ты зауважаеш наогул вось таких доброчинних фестаў, рухаў, які яднаюць, які менавіта скіраваны, каб дапамагчы адно аднаму.
1: Таких мероприятий на моей памяти как-то вот последний раз так, в падтрымку Дениса. Возможно, еще в ружные падтрымки есть ружных людей, но я как-то в основном жутки делают ребята такую, типа жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
0: Чеслав, спадарства сёння быў госцем праекту «Маніфест» на беларускім радыёраце. Далучыцеся да канцэрту 3 кастрычніка ў Варшаве «Love and Rave» і атрымлівайце задаваленне ад класнай імправізаванай часам музыкі. Мене зовут Марна Савіцкая. Пачуемся праз тыдзень.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларусі, 16-я у Польшчы. Зеленский готовы сустрэцца с Путиным на саміце Великой Двадцатки. У Крамлі заявілі, што Мінск координує з Москвою большую частку проверок боевой готовности белорусского войска. Новая лихоманка, немая лихоманка. У Варшаве протягивается фест немога кіно. З навінамі Валя Лаеўская. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў пра гатоўнасць сустрэцца з Уладзімірам Пуціным на саміце Вялікай Дваццаткі, які пройдзе ў Майамі ў снежні. «Мы павінны паехаць, мы павінны сустрэцца, пагаварыць і прыняць рашэнне», сказаў украінскі лідар. Зеленский лічит, что Украина теперь мае выгодную позицию для перамоваў. По словах президента, Украина стала мацнейшей, чем летась. Российский бок пакуль ничего не казал про то, ці будзе Путин сярод удельников саміту Великой Двадцатки. Дмитрий Пясков, прессовый секретарь российского президента Владимира Путина, заявил, что Минск и Москва координуют большую частку мероприемств по проверке боевой готовности белорусской армии. Есть супольные мероприемства, а есть национальные мероприемства, которые не координуются. Але в целом большая частка, конечно, координуется. Процитовала Дмитрия Пяскова агентство «Интерфакс». 11 вересня Александр Лукашенко, наведваючи войсковый полигон у Барановицком районе Берестейской области, заявил, что будет трясти армию и не выключил мобилизацию. «Я уже казал по-народному, армию треба узварушить. Пришел час. Усё войска, усіх проверим, аж до мобилизации», заявил Лукашенко. Улады Беларусі 24 лютага 2022 году дазволілі скарыстаць вайсковую інфраструктуру і паветраную прастору Беларусі для ўварвання расійскай арміі і абстрэлаў мірных гарадоў Украіны. Паводле крытэрыяў Жэнеўскай канвенцыі, Беларусь не ёсць удзельніцай расійскай агрэсіі супраць Украіны, бо беларускіх узброеных сілаў на тэрыторыі Украіны няма. А у Варшаве протягивается фест «Немога кіно» под живую музыку «Немая лихоманка». У четверг 17 вересня покажуть картину «Суд потребна протягивать» Яфима Дзігана и Бориса Шрейбера у супроводжении Александры Хмелевской. Попередний ж показ хоррор «Кабинет доктора Калігары» под аккомпанемент Вольги Падгадайская отбылся 10 вересня и собрал полную залю. Что было наибольш складаным подчас гэтага івенту для артистов, распавяла композиторка.
3: Складаным успокоиться и не наблюдать, будет ли дождь, потому что мы все этого очень боялись. Потому что в два вечера фестиваля прошли с дождем. Вот только за это переживали. Потом техническая работа, тоже это была очень долгая работа, установить орган, привезти и так далее. Ну и все, а потом дальше все пошло в удовольствие. Никакой сложности, только играть музыку в удовольствие и смотреть фильм, и смотреть, как люди пугаются или смеются, это очень большое счастье.
2: Нагадаем, фестываль «Немая лихоманка» отбывается под открытым небом у дворику Музея Вольной Беларуси у Варшаве. Початок показал о 20-й, а уваход на прокаты свободны. Больш навінаў на нашым сайте racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы, вечарам ад 17 да 15 градусаў, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрея Степанюка.

0: Сьогодні пропоную вам уже другую программу «Месяцы верашні». Для многих, особливо связанных с освятой, месяцы нового открытия. Банальное ствержение, что человек учится усе життё, усе ж таки, може не такое ж банальное. А коли так, то пропоную в этом месяце принамши некалькі хвилин присвятить белорусской мове. Зрозумела, говорю это не до тих, якія користаются ею щоденно, але тих, якія не мають з ею за много спотканняў. Почитайте, заговорите на ёй, а коли не маете с кем поразмовлять, то памятайте, что вельми добрую размову можно провести и с самим собою. И до того, часто варто с собою погутарить.
1: Катерина Тарасова по-белоруску. Поразмовляй со мной по-белоруску. Мне горка, вельми горка разуметь, что мову родную мы заменили русской, а потом починаем тихо петь. Мы, белорусы, зараз где же мова? Где мова наших пращуров, дядов? Где мова, что была для нас основой? Где тая, что забыли мы и знов? Яна паўсюль, у скрыначках, у печы, яна ў рацэ, што хутка так бяжыць. Яна паўсюль, ад мовы не збегчы, з ёй можна сябраваць і добра жыць. Ёй можна ганарыцца і здзіўляцца, з ёй можна захапляцца і карпець. У ёй можна патануць і завіхацца, ёй можна гаварыць, а можна... Петь. Яна, як сон, што будзе вельмі доўгі, яна, як ноч, што цёмная, як смоль. Яна салодка, нібы цукар цвёрды, і неабходна нам, як быццам сон. Яна гучней за тысячы званочкаў, яна ярчэй за фарбы мастакоў, яна лягчэй за пер'е птушкі кожнай, і вось я папрашу цябе ізноў. Празмаўляй са мной па-беларуску. Мне лёгка, вельмі лёгка гаварыць, бо гэта мова лепш ляжыць на вуснах, чым можна б было толькі уявіць.
2: Калі ў вачах тваіх стаіць туман,

Я признаюся, что крышку виноваты перед Володей, что забыл про его, бо коли завелся семьей, у него треба было, я дома, змагаться нормально с життем. Так не наведал его уже, довжейший час не наведывал. А шкода. Але мне думаю, что тады уже, накольки я читал, ці доведывався, то его отведывали люди. З наша белорусская сиродзе это вельми добра. И то и мне здавалося, что нават я б там был бы теперь не потребный. Але хочу я ще вспомнить, что раней, коли ще з молодю вандрував я по Белосточине, мы завітвали и у його Тарнополь, и на його хутор, який чудовно називається Полымя, и у його были у хаті. И он был рады тому. И сябровские встречи, это была молодь з усей Беларуси, з державного університета, а так само з наша Подляша. И чого не буде хапать? Не буде хапать, як би, человека в гэтым месце чудовным. И коли

Сегодняшняя передача «Аспад для Шаруда» была присвечена памяти поэта Владимира Гайдука. Вспоминали Мирослава Лукша, Янка Мурдань и Янка Телушецкий. Вершы Владимира Гайдука читал Улад Гриневский. У передачи были выкористаны архивные записи. Я, Анна Шайковская, дякую за супольно проведенный сегодня час. На встречу с шарговым героем запрошаю уже простый день.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши. Зеленский заявил про готовость встретиться с Путиным на саммите Великой Двадцатки в Майами. Координационная рада створяет комиссию для уделу у выпрацовцы позиции демсилов про международную поддержку Беларуси. На историчном фестивале «Речь Посполитая Праздвеки» у Супрасли представлена выстава Катерины Водоносовой. С новинами Валя Лаевская. Президент Украины Владимир Зеленский у интервью Deutsche Welle заявил, что он готов встретиться с керовником России Владимиром Путиным подчас саммиту Великой Двадцатки, что мае пройти у Майами все лето у снежни. Зеленский так само заявил про необходимость додатковых ракетов для зенитных ракетных комплексов «Патриот» на первые дни зимы, и что хоть Злучаные Штаты и демонструют готовность подтримать и продавать узброение Украине, однако объемы вытворчести ракетов обмежеванные. Зеленский так само згадал про домовленности с шерагом европейских компаний на конт распрацовки украинской системы супрацьповетраной обороны «Фрея». Перший этап выпробования плануется начать до конца снежня. У размове так само был закранутый визит у Москву и Киев спецпосланников Дональда Трампа, Стива Уиткафа и Джареда Кушнера. Со слова у Зеленского, подчас встречи он заявил им, что Украина на теперешний момент у доброй позиции для перемовов на конт урегулирования конфликту, мацнейшей, чем год тому. Одиная встреча Путина и Зеленского проходила 9 снежня 2019 года у межах саммиту Нормандской четверки. Делегаты координационной рады проголосовали за створение часовой комиссии по подрыхтовке документа «Оценка потребов», поведомила сегодня прессовая служба координационной рады. Мэтой комиссии является обеспечение уделу координационной рады у формовании консолидованной позиции белорусских демократичных сил и громадянской супольности относно приоритетов международной поддержки Беларуси. Читаем о поведомлении. Означается, что делегаты координационной рады подтримали пропанову створить социальную комиссию. Створение комиссии по социальных питаниях дозволит сформовать у координационной раде особенный профессийный центр распрацовки социальной политики и обеспечить ее связь с працей инших демократичных институтов, подкресливая политичная структура. Подчас визиту Светланы Тихановской у Брюсселю к астрычнику минулого года отбылась встреча представников демократичных сил Беларуси и европейских институций. Тихановская подкресила, что европейские партнеры, умацовывающие белорусское громадство, его демократичные силы, медиа, культуру и недержавные организации умацовывают усходнюю межу Европы перед российской агрессией. У Супрасли, что под Белостоком у гэтыя дні праходзіць гістарычны фестываль «Рэч Паспалітая праз вякі». Распачаў ён сваю працу ў п'ятніцу ў Супрацкай гарадской бібліятэцы з прэзентацыі выставы Кацярыны Вадоносавай «Строй». Пра тое, чым выстава на фестывалі ў Супрасли адрозніваецца ад папярэдніх, расказвае яе аўтарка Катерина Водоносова.
3: Выстава отрознивается трохи ассортиментом, потому что я постоянно ее удосконаливаю. Я весь час что-то новое дошиваю. Я спробую довести до ладу то, где я бачу недосконалости, и дошиваю некоторые элементы. Тут экспонуется целком новый строй. Я за пошний рок пошила, не памятаю, кольки новых строев. И 4 из них войдут в новый каталог, який зараз рыхтуется. И тут я представляю один из них.
2: Третий исторический фестиваль «Речь Посполита про веки» у Супрасли протягивается сегодня и у неделю. Самый активный удел у им примае литвинская братья «Лесовчики», якая складается из белорусских исторических реконструкторов из усёй Польши и близкого замежжа. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: ад 8 до 6 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна хмарна з невялікімі праясненнямі, днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляскі. Падляскі. Канцэрт пажаданняў. Канцэрт пажаданняў.
4: Гэта падляскі канцэрт пажаданняў, і мы вітаем усіх на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, усіх, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце raca.com, а бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Юрай Дзяшук.
5: І Ганна Коміч. І у нас наперадзе 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай і, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў, знаёмых. Тэлефануйце ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія там прыме для вас Сергей Вермеенко.
4: Можаце таксама пісаць нам на нашу электронную пошту, а наш адрас канцэрт slimak@raca.com ці ў наш тымс-логін Рацыя. А мы пачынаем. Што пачнем з таго, што ў нас восень прыйшла. Чуваць па маім голасе, што прыйшла восень, падмачыла мяне восеньскім дожджыкам. А што? А дарэчы, у паляка ўжо лета яшчэ працягваецца.
5: Ну, яшчэ два тыдні.
4: Ну, так, шчаслівыя людзі могуць сабе дазволіць. Але мы вось ужо пад восеньскім дожджыкам, так сказаць, пагуляўшыя. Давай паслухаем песню пра тое, як на вуліцы мокра, і калі на вуліцы мокра, то дзе лепш усё ж такі сустракацца.

0: Тут живи Беларусь.
1: Ох, зачем мне дайча? Чем шар горелки? Ох, зачем мне дайча? Чем шар горелки? Одну чарку дайча, каб я посмелел.